0: следующем дую на Гагарин Судачню. Дальнейшем театр освоил на Сперпара.
1: Радио Статус Капсель.

тысяч мдую мегагерцу дежню, 2500 свайлом Деспервара. Радио 100 тюз капсель.

0: чем-то на Герцу Дэшню, величим театр свал на Сперпара. Радио Статус Капсель.
1: New music. Науя дайна.

будущем дуем, и как раз туда еще нем. В будущем театр свалил на Сперпара. Радио Статус Капсель.